0: Warning, this track contains strong language.
1: Выслушайте рэп-музыку.